0: Loneliness of life in the cyber void.
1: Вы настроены на FM 101.9 CITR.
2: Радио Большого Ванкувера.